Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне не деться.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: День Победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.

что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили.

твой мама. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

еще дома дела, а помирали нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, путь дорожка.

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомёк. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог и путь дорог.

0: Есть у нас еще дома дело, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Одна на всех, за ценой не постоит.
1: Слушай на радио «Шок».

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула.

Пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: победы.
1: Папа, на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».
2: Бьется в тесной

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли, а название такое, право слово, боевое, Брянска.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: Дымилась роща под

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.

Но поймав сердитый взгляд, ну, крысью с неохотой крикнул на скоту. Лихо конница прошла, та девчина расцвела, нежный взор не по уставу дарит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою к девчине распевает так. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку и

мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

победы. Слушай на радио «Шок».

тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.

0: победы.
1: Одна на всех, чужой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».
2: Двадцать.

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, путь дорог.

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомёк. Мы ж не позабудем, где

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
1: Служи на радио «Шок».
3: Бьется в тесной

0: победы.
1: Одна на всех, ведь иной мир постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

вернется обратно опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: В полях завислый сон, лежат в земле сырой. Сережка

0: земле сырой. Сережка с малой бронзой и Витька с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронзой и Витьку с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережка с малой бронной и Витьку с маховой.
1: День Победы.
2: Одна на всех, за ценой не постоит.
1: Слушай на радио «Шок».

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

0: День Победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

дрянет, ворон кружит. Ой, дружок, бурьяне,

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядит.

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

победы. Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: Здесь птицы не поют.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, не любви.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы. Слушай на радио «Шок».

0: Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио Шок.
3: Двадцать

победы. Слушай на радио «Шок».

твой, мама. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

0: победы.
1: Папа на фронте, и мальчик с ним. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

грянет, ворон кружит. Мой дружок,

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядя.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

вернется обратно опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на Радио Шок.

его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

Опять солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

помоги. Шашком видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.

казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. По Берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою к девчине распевает так. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но

победы. Слушай на радио «Шок».

грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

и в том строю есть промежуток малый. Быть может,

солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то.

0: победы.
1: Папа на фронте, и мальчик с ним. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.
2: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был

0: Есть у нас еще дома дела, умирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
1: Слушай на радио «Шок».

0: День Победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности

с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула.

тишине пошли домой. К зале и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие.

а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай,

домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой мы постоим.
0: Слушай на радио «Шок».

0: лежат в земле сырой. Сережка с малой бронзой и Витька с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережка с малой бронной и Витьку с маховой.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».

тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: победы. Слушай на радио Шок.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым,

0: Есть у нас еще дома дела, умирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Здесь птицы не поют,

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, путь дорожка.

помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с них домет. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог и путь дорожек.

0: дорожках путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
1: Слушай на радио «Шок».

тепло от твоей негазимой.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

дат умом, холода тревоги, за степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, ой, дружок бурьяне, не живой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а круг.

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, эх, путь дорожка.

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало снивдомёт. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, в фронтовых изъезженных дорогах путь дорог.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».

твой мама. Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли.

0: победы.
1: Папа на фронте, снимальчик, спини. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянска.

0: победы.
1: Одна на всех, судьбой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: Ну а девушки?
1: А девушки потом. Первым делом, самолеты.
0: Ну а девушки?
1: А

0: А девушки
1: День Победы. Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности

0: День Победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

от ума, холода, тревоги, во степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок, бурьяне, неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, вокруг

стоял у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями

холода тревоги, за степной бурей.

слушай на радио «Шок».

еще дома дела, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, эх, путь дорожка.

надо, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с них домет. Мы ж не позабудем,

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянска.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на Радио Шок.
2: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

Осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

Войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула.

без сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие.

а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним?

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

победы. Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

печали. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога,

0: любви.
1: День Победы. Слушай на радио «Шок».

0: День Победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянска.

победы. Слушай на радио «Шок».

С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой.

сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин.

домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

туман, а вода тревоги за степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок бурьяне, неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним,

0: победой.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

победы. Слушай на радио «Шок».

0: девушки.
1: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
1: А девушки.

0: Ну а девушки?
1: А девушки потом. Первым делом, первым делом самолеты.
0: Ну а девушки?
1: А

0: о девушке
1: потом. День Победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
1: Слушай на радио «Шок».

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, эх, путь дорожка.

Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с них домет. Мы ж не позабудем.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

степной бурьон. Выстрел грянет, ворон кружит. Ой, дружок, бурьяне,

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядит.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на Радио Шок.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.

сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие.

А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

ночи над городом в

встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога.

тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним?

домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: В полях завислый сон, лежат в земле сырой. Сережка

подряд. Одни в пустой квартире, их матери не спят.

0: земле сырой. Сережка с малой бронзой и Витька с маховой, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронзой и Витьку с маховой, но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережка с малой бронной и Витьку с маховой.
1: День Победы.
2: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
1: Слушай на радио Шок.
3: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд.

победы. Слушай на радио «Шок».

Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

Ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

0: любви.
1: Здесь птицы не поют.

растаем в землю ту. Горит

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи, мир. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним?

0: победы. Слушай на радио Шок.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок.

0: победой.
1: Одна на всех,
0: слушай на радио «Шок».

видит девушка с плащом и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.

назад, но поймав сердитый взгляд, ну, крысью с неохотой крикнул на скоту. Лихо конница прошла, та девчина расцвела, нежный взор не по уставу дарит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою к девчине распевает так. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку их

победы. Слушай на радио «Шок».

не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: победой.
1: Одна на всех, за ценой мы постоим.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: победы. Слушай на радио Шок.
1: В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

горящих вдали. Со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

может, крылья сложишь посреди степи. Бьется пыль под сапогами, степями, полями.

грянет, ворон кружит. Ой, дружок,

солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядит.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: Давным-давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят и

Деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио «Шок».

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

Солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: победы.
1: Одна на всех, за ценой не постоит.
0: Слушай на Радио Шок. День победы.
2: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на Радио Шок.

0: победы.
1: Папа на фронте, и мальчик спит. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».

еще дома дела, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, эх, путь дороже.

все дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жили.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: День Победы.
2: Одна на всех, эти ноги не постоит.
1: Слушай на радио «Шок».
3: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

победы. Слушай на радио «Шок».

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Служу на радио Шок.
2: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня.

грохочет на полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

0: победы.
1: Темная ночь, только пули свистят.
0: Слушай на радио Шок.
2: Двадцать 2 июня, ровно в 4.

с боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянска.

видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой глядят глаза, не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки.

едут, едут по Берлину наши казаки. По Берлинской мостовой снова едет верховой, про любовь свою к девчине распевает так. И хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку

0: наши казаки.
1: День Победы.
2: Одна на всех, за ценой мы постоим.
1: Слушай на радио «Шок».
2: Здесь птицы не поют,

0: победы.
1: Папа на фронте, спи, мальчик, спи. Папа далек, но скоро придет.
0: Слушай на радио «Шок».
2: Дымилась роща,

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила.

сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель.

а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин.

домой, что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: домой!
1: День Победы. Слушай на радио «Шок».

грянет, хором кружит. Ой, дружок,

стаю. У крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями

холода, тревоги, до степной бури.

шанса вновь повстречаться с тобой. Ты ушла на прощание, оставив свой зеленый платок.

то, что я не был ласков с тобой. Ты ушла, а тебе одна память. Твой зеленый платок носовой. Ты ушла, забрала все, что было. Все, что я нашел вместе с тобой. Все, что было, взяла, но забыла. Свой зеленый.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: слушай Шок. Радиошок.
1: Снег сможет меня согреть. Ты помоги ему